мои эмоции без слов. Ладони держат руку, и моя поздняя любовь ведет меня к истоку. Не говори, зачем слава, мы верили и ждали.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: я встану солнцем над тобой. Я стану ночью безмятежной. Позволю слышать голос.
1: Ночь длиннее для тех, кто мечтает, и день длиннее ночи для тех, кто осуществляет свои мечты.

одиночеством заваривали чай. Ты в дверь тихонько постучала.

одиночеством заваривали чай. Ты в дверь тихонько постучал,

0: «Ведь у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
2: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали, как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется, и поэтому мы, как бы, все стоим друг за друга.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
0: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

утра очень сильна кровотация. Кровотация – это как гравитация, но тебя притягивает не к массивным телам, а к кровати.

0: проснулась?
1: Да, мне снились такие красивые сны.
0: Хочешь хорошее настроение?

Завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшнее, когда разлюбишь ты. Помеет все и краски потускнеют, и потеряет запах все цветы. Тебя не любят, если что страшнее, еще страшнее,

Кто-то скажет, как отруби, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее, когда разлюбишь ты.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Почти не надо лишних слов, почти не надо лишних взглядов, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин.

закончилась. Про нас с тобой ответов можно не искать. Мы слишком сильно растворились, чтоб между строчек прочитать. Огонь и лед учились медленно любить, и никогда мы не узнаем, как эту сказку объяснить. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: «Есть у кого».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
3: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
4: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
5: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
6: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
7: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
0: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: 29 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: В городе Тосно 10 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Не слушай радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 30 30.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев. Уитни Хьюстон – американская певица, продюсер, актриса и бывшая фотомодель, обладательница 6 премий Грэмми, 15 наград Billboard Music Awards, 21 награды American Music Awards, 2 наград Эмми и множество других премий и наград музыкальной индустрии. Мировой тираж ее альбомов превышает 140 миллионов копий, а синглов – 50 миллионов. Голос этой певицы проникал в души, вызывая мурашки, доводил до слез, становился проводником к самым чистым эмоциям. Стоило ей лишь произнести первую строчку из хита «I will always love you». Возможно, сама артистка не осознавала масштаб и степень могущества своего таланта. Но мир быстро распознал драгоценное звучание и положил к ногам темнокожей американки свое трепетное сердце. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, Хьюстон занимает 4-е место в списке самых продаваемых певиц США.

Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в Нью-Арке, штат Нью-Джерси, и, казалось, с рождения была обречена стать певицей. Музыка в ее жизни появилась благодаря знаменитой матери Сиси Хьюстон, известной поп-певице, которая начинала свою творческую карьеру на подпевке у таких известных исполнителей, как Элвис Пресли, Рой Гамильтон и Аретта Франклин, и впоследствии прославилась в жанре ритм-н-блюза, соула и госпела. Сиси Хьюстон даже выиграла 2 премии Грэмми. Помимо матери, у Уитни Хьюстон в семье было еще несколько именитых родственников, известных в музыкальной сфере, например, кузины Диди Уорвик и Дайан Уорвик. Последняя является лауреатом 5 премий Грэмми, а также дальняя родственница, оперная певица Леонтин Прайс, первая ведущая исполнительница Метрополитен Опера афроамериканского происхождения. С таким невообразимым музыкальным бэкграундом родных трудно было представить, что Уитни Хьюстон не пойдет по их стопам. С раннего детства она солировала в госпел-хоре в Нью-Йорке, а разъезжая по гастролям со своей звездной мамой, в 17 лет записала бэк-вокал для альбома «Чаки Хан», известной соул-певицы. В это же время Уитни также начала путь фотомодели, снимаясь для популярных модных журналов. Серьезно занялась музыкой Уитни Хьюстон в начале 80-х годов, заключив контракты с 2 звукозаписывающими компаниями. Выступая с матерью в одном из ночных клубов Нью-Йорка в 1983 году, она привлекла внимание представителей лейбла Arista Records, с которым вскоре заключила контракт. В том же году молодая певица дебютировала на всю страну в телевизионном шоу Мерва Гриффина с песней «Home». Карьера молодой артистки сложилась не сразу. После заключения договора с Arista Records у Уитни Хьюстон еще 2 года не выходило никакого самостоятельного и значимого материала. Все это время певица занималась модельной деятельностью, снимаясь в рекламе и записывала коммерческие джинглы. Помимо этого, Хьюстон пела дуэтом с другими исполнителями на чужих альбомах, будто бы готовясь к собственному творческому прорыву. И, наконец, в 1985 году это произошло. 14 февраля, в День всех влюбленных, в свет вышел дебютный альбом Уитни Хьюстон с названием в ее честь. Примечательно, что выход пластинки не сразу вызвал фурор. Лишь спустя год после релиза альбом возглавил чарт Billboard 200 и вскоре стал самым продаваемым дебютным альбомом среди певиц, разойдясь тиражом 25 миллионов копий по всему миру. Альбом Уитни Хьюстон в 1986 году получил множество музыкальных премий, в том числе самую престижную в мире музыки премию Грэмми за лучшее женское вокальное поп-исполнение. После исполнения на церемонии Грэмми сингла «Saving All My Love For You» Уитни Хьюстон также удостоилась премии «Эмми» за лучшее индивидуальное выступление на телевидении. Слава о невероятной певице разлетелась стремительно. В этом ей помогли не только концерты и продажи альбомов, но и участие в популярных вечерних телешоу, которое ранее было недоступно темнокожим звездам эстрады. Даже всемирно известный музыкальный телеканал MTV, который обвиняли в расизме по отношению к цветным артистам, не смог игнорировать популярность клипа «Saving All My Love For You» и поставил его в ротацию.

Медийность Уитни Хьюстон обернулась для американского общества своеобразным сломом, который произошел на телевидении. Допуск к телеэфирам белых и темнокожих артистов после многих десятилетий расовой дискриминации наконец-то стал более равноправным и отражающим запросы аудитории. Позиция самой Уитни Хьюстон по расовой политике совершенно не отличалась от эффекта, который она создала своим появлением в публичном пространстве. В период тюремного заключения южноафриканского политика Нельсона Манделы, лидера движения против апартеида в ЮАР, певица и фотомодель отказывалась работать с агентствами, которые были как-то связаны с ЮАР, проводившей политику тотальной расовой сегрегации черного населения. В 1988 году, во время своего мирового турне, Уитни Хьюстон приняла участие в концерте, приуроченном к 70-летию заключенного в тюрьму Нельсона Манделы, проходившем на лондонском стадионе Уэмбли. Концерт собрал 72 тысячи человек на самом стадионе и транслировался по всему миру для аудитории более чем 600 миллионов человек. Пиком популярности замечательной певицы по праву считается ее дебют в главной роли в художественном фильме «Телохранитель», снятом режиссером Миком Джексоном в 1992 году. Выдающиеся вокальные способности Уитни Хьюстон и ее харизма на экране вызвали огромный и восторженный отклик у зрителей. Саундтреком к фильму становятся композиции, исполненные самой Уитни Хьюстон «I Will Always Love You», «I Haven't Nothing» и «Run to You». Первая из трех неоригинальная, а перепетая Хьюстон кантри-песня «Долли Партон», записанная в 1976 году. Уитни Хьюстон для фильма «Телохранитель» поет «I Will Always Love You» в стиле соул, изменяя аранжировку и настроение песни, и таким образом дает ей вторую новую жизнь. Музыкальные критики были впечатлены тем, как грустная любовная песня благодаря мощному вокалу превратилась в неистовое воплощение драмы покинутой женщины. Хьюстонская версия песни получила множество наград, среди которых две премии Грэмми за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал. Песни «I Have Nothing» и «Run to You» были номинированы на премию «Оскар» как лучшие песни к фильму. Сам саундтрек «Телохранителю» стал самым продаваемым саундтреком в истории, разойдясь тиражом в 43 миллиона копий по всему миру, и вошел в топ-50 самых продаваемых музыкальных альбомов 20 века. Творческий успех Уитни Хьюстон после фильма «Телохранитель» отметился массовым признанием, взлетевшими продажами альбомов и грандиозными концертами по всему миру. Ее голос стал иконой светской музыки, до сих пор вызывая у зрителей и слушателей восторженные отзывы и восхищение. Уникальный вокал певицы охватывает целых 5 октав и остается легендарным для афроамериканского соула. В следующие несколько лет Уитни Хьюстон записала еще несколько песен, послуживших саундтреками к разным фильмам, а также в 2000 году за песню «It's not right, but it's okay» получила очередную премию Грэмми в номинации «Лучшая ритм-энд-блюз-певица».

Со временем идеальный образ невероятной певицы и модели оказался изрядно подпорчен. Вокруг звезды жанра ритм-н-блюз стали ходить разные слухи, связанные с ее проблемами в личной жизни. Она стала часто опаздывать на интервью, фотосессии и репетиции, отменяла концерты и появление на ток-шоу. Пропущенные выступления и потери веса привели общественность к предположениям, что Хьюстон вместе со своим мужем употребляла наркотики. В январе 2000 года у певицы и ее мужа Бобби Брауна обнаружили в аэропорту на Гавайях марихуану, но певица улетела до прибытия властей. В 2019 году ассистентка Уитни Хьюстон Робин Кроуфорд призналась, что у Хьюстон все-таки имелась наркозависимость, которой были озабочены все близкие артистки. Скандальная личная жизнь Уитни Хьюстон на протяжении 15 лет была связана с ее мужем Бобби Брауном, чья репутация отбрасывала огромную тень на знаменитую жену. Имея проблемы с законом и детей от трех женщин еще до брака с Уитни, Бобби слыл совсем не образцовым супругом. Наркозависимость, драки, проблемы с алкоголем, вождение в нетрезвом виде – все это было известно общественности, поэтому не было никаких сомнений, кто так пагубно воздействовал на Уитни Хьюстон. В 2003 году Бобби Брауна арестовали по обвинению в насилии над Уитни Хьюстон, когда во время семейной ссоры он ударил ее. Несколькими годами позже Уитни приняла решение развестись с проблемным супругом. Даже во время развода не обошлось без скандалов, так как у семейной пары на момент расторжения брака подрастала несовершеннолетняя дочь, которую каждый из родителей хотел оставить у себя. В начале 2012 года ходили слухи, что Хьюстон испытывает финансовые трудности, но она опровергла это утверждение. Действительно, артистка, казалось, была готова к карьерному подъему. Хьюстон работала над музыкальным фильмом «Спаркл» с Джонни Спаркс, ремейком фильма 1976 года о женской музыкальной группе, а также, по сообщениям, ей предлагали присоединиться к конкурсу певцов «The X Factor» в качестве судьи. К сожалению, до этого момента Хьюстон не дожила. Уитни Хьюстон умерла в возрасте 48 лет 11 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе в отеле, где Дэвис устраивал вечеринку Грэмми. Хьюстон появлялась на публике за несколько дней до ее смерти, в том числе на одной из вечеринок перед Грэмми. Многие до сих пор сомневаются в истинной причине смерти Уитни Хьюстон, поэтому по сей день строятся догадки, из-за чего это могло произойти. Официальное расследование утверждает, что смерть наступила не от насилия, а в результате утопления из-за проблем с сердцем от употребления кокаина. Спустя 3 года при загадочных обстоятельствах в ванне утонула также и 22-летняя Кристина Браун, дочь Хьюстон от бывшего мужа. Много месяцев она находилась в коме, после чего умерла. Ее даже хотели отключить от аппарата искусственного жизнеобеспечения 11 февраля, в день смерти ее матери. Внезапная смерть Хьюстон как будто была предзнаменована кинематографически. Заслужив всемирную известность ролью в «Телохранителе», где по сюжету ее героиню хотят убить прямо на самой престижной церемонии «Оскар», актриса сама неожиданно погибает накануне главной музыкальной премии «Грэмми». В фильме даже показан момент, когда поп-певицу не могут найти в ее роскошном гостиничном номере, уже думая, что она мертва. Но если в конце этой сцены она все-таки появляется, отлучившись в магазин без телохранителя, то в реальной жизни все обернулось трагически. Такое невероятное совпадение навсегда запомнилось мировой музыкальной индустрии. Так или иначе, Уитни Хьюстон стала легендой жанров ритм-блюз и соул. Ее песни и бесподобный голос надолго закрепились в мировой музыкальной культуре как пример невероятного таланта и чистейшей гармонии. Если бы жизнь великой певицы не оборвалась так внезапно, мы бы услышали еще не один шедевр в ее исполнении.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио ТОС на плюс
2: 70-79 УКВ.
1: Радио ТОС на плюс
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие.

0: это в первую очередь огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Кто, если не мы?
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Гармония жизни в музыке.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно на плюс».
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно плюс».
2: Радио «Тосно плюс» 70,79 МГц.
3: Радио «Тосно плюс». Старые традиции, новые возможности.

0: городе Тосно 11 часов.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Один день в истории на радио Тосно Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Один день в истории». У микрофона Михаил Михайлов. Сегодня, 2 мая, день рождения советского и российского певца, популярного артиста эстрады, заслуженного артиста РСФСР Колыбель Льды. Родился в 1929 году. Детство было непростое. Воспитывался в интернате, но однажды сбежал из него на фронт и волею случая попал юнгой на Тихоокеанский флот. Сначала юноша выступал в самодеятельности, а затем стал участником армейского коллектива «Песни и пляски». Уже тогда зрители буквально замирали от его голоса. После службы решил профессионально заниматься музыкой. Его звездный час пробил в 1957 году, когда он смог стать лауреатом молодежного фестиваля, проходившего в Москве, где на молодого исполнителя обратила внимание сама министр культуры Екатерина Фурцева. Вскоре Николай Иванович начал работать в Москонцерте. Следующие три десятилетия он постоянно гастролировал по СССР и за рубежом. Интересный для публики артист вносил свой необычный колорит в эстраду, композиции или же брал песни шаманов в современной обработке. Когда он появлялся на сцене в национальном костюме, зал замирал в предвкушении. Концерты с его участием всегда проходили с аншлагом и шквалом бурных аплодисментов. В память о легендарном музыканте звучит композиция под названием «Песня оленевода», исполняет Колыбель Льды.

А я напомню, вы можете заказать вашу любимую песню и передать привет родным и близким по радио. Для этого нужно всего лишь написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно» или же позвонить по телефону 302-0. Вы слушали передачу «Один день в истории». У микрофона был Михаил Михайлов. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами. Thank you.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: остановки сердца.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
6: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
3: Радио Тосно Плюс. Шаг навстречу хорошему настроению.

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать. В зеленом

0: скажи.
1: Радио ДОС на плюс
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Социальная реклама в эфире радио ТОС на плюс.
2: На плюс 70,79 мегагерц.

глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Я стою и молчу, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
4: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Безопасность России в надежных руках.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

это ты, только ты, Мари, Мари.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
1: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
2: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
3: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
4: Победим мошенников вместе.
5: Социальная реклама в эфире Радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 МГц.
6: Началась наша лето.

0: 29 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну, а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Новый день без тебя опять наступает уныло-серый. Очень сложно разлуку принять, сохраняя любовь и веру.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Один день в истории на Радио Тосно Плюс. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Один день в истории». У микрофона Михаил Михайлов. Сегодня, 2 мая, день рождения советского и российского певца, популярного артиста эстрады, заслуженного артиста РСФСР Колыбель Льды. Родился в 1929 году. Детство было непростое. Воспитывался в интернате, но однажды сбежал из него на фронт и волею случая попал юнгой на Тихоокеанский флот. Сначала юноша выступал в самодеятельности, а затем стал участником армейского коллектива «Песни и пляски». Уже тогда зрители буквально замирали от его голоса. После службы решил профессионально заниматься музыкой. Его звездный час пробил в 1957 году, когда он смог стать лауреатом молодежного фестиваля, проходившего в Москве, где на молодого исполнителя обратила внимание сама министр культуры Екатерина Фурцева. Вскоре Николай Иванович начал работать в Москонцерте. Следующие три десятилетия он постоянно гастролировал по СССР и за рубежом. Интересный для публики артист вносил свой необычный колорит в эстрадные композиции или же брал песни шаманов в современной обработке. Когда он появлялся на сцене в национальном костюме, зал замирал в предвкушении. Концерты с его участием всегда проходили с аншлагом и шквалом бурных аплодисментов. В память о легендарном музыканте звучит композиция под названием «Мой Нарьян Мар», исполняет Колыбель Льды.

0: День в истории. У микрофона был Михаил Михайлов. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами.
1: Радио Тосно Плюс 70,79 МГц.

А я напомню, вы можете заказать вашу любимую песню и передать привет родным и близким по радио. Для этого нужно всего лишь написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно» или же позвонить по телефону 302-0. Вы слушали передачу «Один день».

глаза, растопи собой ледники, чтобы я не смог удержать губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы и просто потеряли покой.

0: будет у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Тосно, 18 часов.
1: Слушаешь радио Тосно Плюс?
2: Я слушаю радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: Слушай радио Тосно Плюс.
3: Слушай наше радио.
1: Телефон прямого эфира 30 300.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиоканала «Тосно Плюс» выпуск рубрики «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона Алексей Корнев. Уитни Хьюстон – американская певица, продюсер, актриса и бывшая фотомодель, обладательница 6 премий Грэмми, 15 наград Billboard Music Awards, 21 награды American Music Awards, 2 наград Эмми и множество других премий и наград музыкальной индустрии. Мировой тираж ее альбомов превышает 140 миллионов копий, а синглов – 50 миллионов. Голос этой певицы проникал в души, вызывая мурашки, доводил до слез, становился проводником к самым чистым эмоциям. Стоило ей лишь произнести первую строчку из хита «I will always love you». Возможно, сама артистка не осознавала масштаб и степень могущества своего таланта. Но мир быстро распознал драгоценное звучание и положил к ногам темнокожей американки свое трепетное сердце. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, Хьюстон занимает 4-е место в списке самых продаваемых певиц США.

Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в Нью-Арке, штат Нью-Джерси, и, казалось, с рождения была обречена стать певицей. Музыка в ее жизни появилась благодаря знаменитой матери Сиси Хьюстон, известной поп-певице, которая начинала свою творческую карьеру на подпевке у таких известных исполнителей, как Элвис Пресли, Рой Гамильтон и Аретта Франклин, и впоследствии прославилась в жанре ритм-н-блюза, соула и госпела. Сиси Хьюстон даже выиграла 2 премии Грэмми. Помимо матери, у Уитни Хьюстон в семье было еще несколько именитых родственников, известных в музыкальной сфере, например, кузины Диди Уорвик и Дайан Уорвик. Последняя является лауреатом 5 премий Грэмми, а также дальняя родственница, оперная певица Леонтин Прайс, первая ведущая исполнительница Метрополитен Опера афроамериканского происхождения. С таким невообразимым музыкальным бэкграундом родных трудно было представить, что Уитни Хьюстон не пойдет по их стопам. С раннего детства она солировала в госпел-хоре в Нью-Йорке, а разъезжая по гастролям со своей звездной мамой, в 17 лет записала бэк-вокал для альбома «Чаки Хан», известной соул-певицы. В это же время Уитни также начала путь фотомодели, снимаясь для популярных модных журналов. Серьезно занялась музыкой Уитни Хьюстон в начале 80-х годов, заключив контракты с 2 звукозаписывающими компаниями. Выступая с матерью в одном из ночных клубов Нью-Йорка, в 1983 году она привлекла внимание представителей лейбла Arista Records, с которым вскоре заключила контракт. В том же году молодая певица дебютировала на всю страну в телевизионном шоу Мерва Гриффина с песней «Home». Карьера молодой артистки сложилась не сразу. После заключения договора с Arista Records у Уитни Хьюстон еще 2 года не выходило никакого самостоятельного и значимого материала. Все это время певица занималась модельной деятельностью, снимаясь в рекламе и записывала коммерческие джинглы. Помимо этого, Хьюстон пела дуэтом с другими исполнителями на чужих альбомах, будто бы готовясь к собственному творческому прорыву. И, наконец, в 1985 году это произошло. 14 февраля, в День всех влюбленных, в свет вышел дебютный альбом Уитни Хьюстон с названием в ее честь. Примечательно, что выход пластинки не сразу вызвал фурор. Лишь спустя год после релиза альбом возглавил чарт Billboard 200 и вскоре стал самым продаваемым дебютным альбомом среди певиц, разойдясь тиражом в 25 миллионов копий по всему миру. Альбом Уитни Хьюстон в 1986 году получил множество музыкальных премий, в том числе самую престижную в мире музыки премию Грэмми за лучшее женское вокальное поп-исполнение. После исполнения на церемонии Грэмми сингла «Saving All My Love For You» Уитни Хьюстон также удостоилась премии Эмми за лучшее индивидуальное выступление на телевидении. Слава о невероятной певице разлетелась стремительно. В этом ей помогли не только концерты и продажи альбомов, но и участие в популярных вечерних телешоу, которое ранее было недоступно темнокожим звездам эстрады. Даже всемирно известный музыкальный телеканал MTV, который обвиняли в расизме по отношению к цветным артистам, не смог игнорировать популярность клипа «Saving All My Love For You» и поставил его в ротацию.

Медийность Уитни Хьюстон обернулась для американского общества своеобразным сломом, который произошел на телевидении. Допуск к телеэфирам белых и темнокожих артистов после многих десятилетий расовой дискриминации наконец-то стал более равноправным и отражающим запросы аудитории. Позиция самой Уитни Хьюстон по расовой политике совершенно не отличалась от эффекта, который она создала своим появлением в публичном пространстве. В период тюремного заключения южноафриканского политика Нельсона Манделы, лидера движения против апартеида в ЮАР, певица и фотомодель отказывалась работать с агентствами, которые были как-то связаны с ЮАР, проводившей политику тотальной расовой сегрегации черного населения. В 1988 году, во время своего мирового турне, Уитни Хьюстон приняла участие в концерте, приуроченном к 70-летию заключенного в тюрьму Нельсона Манделы, проходившем на лондонском стадионе Уэмбли. Концерт собрал 72 тысячи человек на самом стадионе и транслировался по всему миру для аудитории более чем 600 миллионов человек. Пиком популярности замечательной певицы по праву считается ее дебют в главной роли в художественном фильме «Телохранитель», снятом режиссером Миком Джексоном в 1992 году. Выдающиеся вокальные способности Уитни Хьюстон и ее харизма на экране вызвали огромный и восторженный отклик у зрителей. Саундтреком к фильму становятся композиции, исполненные самой Уитни Хьюстон «I Will Always Love You», «I Haven't Nothing» и «Run to You». Первая из трех не оригинальная, а перепетая Хьюстон кантри-песня «Долли Партон», записанная в 1976 году. Уитни Хьюстон для фильма «Телохранитель» поет «I Will Always Love You» в стиле соул, изменяя аранжировку и настроение песни, и таким образом дает ей вторую новую жизнь. Музыкальные критики были впечатлены тем, как грустная любовная песня благодаря мощному вокалу превратилась в неистовое воплощение драмы покинутой женщины. Хьюстонская версия песни получила множество наград, среди которых две премии Грэмми за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал. Песни «I Have Nothing» и «Run to You» были номинированы на премию «Оскар» как лучшие песни к фильму. Сам саундтрек «Телохранителю» стал самым продаваемым саундтреком в истории, разойдясь тиражом в 43 миллиона копий по всему миру, и вошел в топ-50 самых продаваемых музыкальных альбомов 20 века. Творческий успех Уитни Хьюстон после фильма «Телохранитель» отметился массовым признанием, взлетевшими продажами альбомов и грандиозными концертами по всему миру. Ее голос стал иконой светской музыки, до сих пор вызывая у зрителей и слушателей восторженные отзывы и восхищение. Уникальный вокал певицы охватывает целых 5 октав и остается легендарным для афроамериканского соула. В следующие несколько лет Уитни Хьюстон записала еще несколько песен, послуживших саундтреками к разным фильмам, а также в 2000 году за песню «It's not right, but it's okay» получила очередную премию Грэмми в номинации «Лучшая ритм-энд-блюз-певица».

Со временем идеальный образ невероятной певицы и модели оказался изрядно подпорчен. Вокруг звезды жанра ритм-н-блюз стали ходить разные слухи, связанные с ее проблемами в личной жизни. Она стала часто опаздывать на интервью, фотосессии и репетиции, отменяла концерты и появление на ток-шоу. Пропущенные выступления и потери веса привели общественность к предположениям, что Хьюстон вместе со своим мужем употребляла наркотики. В январе 2000 года у певицы и ее мужа Бобби Брауна обнаружили в аэропорту на Гавайях марихуану, но певица улетела до прибытия властей. В 2019 году ассистентка Уитни Хьюстон, Робин Кроуфорд, призналась, что у Хьюстон все-таки имелась наркозависимость, которой были озабочены все близкие артистки. Скандальная личная жизнь Уитни Хьюстон на протяжении 15 лет была связана с ее мужем Бобби Брауном, чья репутация отбрасывала огромную тень на знаменитую жену. Имея проблемы с законом и детей от трех женщин еще до брака с Уитни, Бобби слыл совсем необразцовым супругом. Наркозависимость, драки, проблемы с алкоголем, вождение в нетрезвом виде – все это было известно общественности, поэтому не было никаких сомнений, кто так пагубно воздействовал на Уитни Хьюстон. В 2003 году Бобби Брауна арестовали по обвинению в насилии над Уитни Хьюстон, когда во время семейной ссоры он ударил ее. Несколькими годами позже Уитни приняла решение развестись с проблемным супругом. Даже во время развода не обошлось без скандалов, так как у семейной пары на момент расторжения брака подрастала несовершеннолетняя дочь, которую каждый из родителей хотел оставить у себя. В начале 2012 года ходили слухи, что Хьюстон испытывает финансовые трудности, но она опровергла это утверждение. Действительно, артистка, казалось, была готова к карьерному подъему. Хьюстон работала над музыкальным фильмом «Спаркл» с Джонни Спаркс, ремейком фильма 1976 года о женской музыкальной группе, а также, по сообщениям, ей предлагали присоединиться к конкурсу певцов «The X Factor» в качестве судьи. К сожалению, до этого момента Хьюстон не дожила. Уитни Хьюстон умерла в возрасте 48 лет 11 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе в отеле, где Дэвис устраивал вечеринку Грэмми. Хьюстон появлялась на публике за несколько дней до ее смерти, в том числе на одной из вечеринок перед Грэмми. Многие до сих пор сомневаются в истинной причине смерти Уитни Хьюстон, поэтому по сей день строятся догадки, из-за чего это могло произойти. Официальное расследование утверждает, что смерть наступила не от насилия, а в результате утопления из-за проблем с сердцем от употребления кокаина. Спустя три года при загадочных обстоятельствах в ванне утонула также и 22-летняя Кристина Браун, дочь Хьюстон от бывшего мужа. Много месяцев она находилась в коме, после чего умерла. Ее даже хотели отключить от аппарата искусственного жизнеобеспечения 11 февраля, в день смерти ее матери. Внезапная смерть Хьюстон как будто была предзнаменована кинематографически. Заслужив всемирную известность ролью в «Телохранителе», где по сюжету ее героиню хотят убить прямо на самой престижной церемонии «Оскар», актриса сама неожиданно погибает накануне главной музыкальной премии «Грэмми». В фильме даже показан момент, когда поп-певицу не могут найти в ее роскошном гостиничном номере, уже думая, что она мертва. Но если в конце этой сцены она все-таки появляется, отлучившись в магазин без телохранителя, то в реальной жизни все обернулось трагически. Такое невероятное совпадение навсегда запомнилось мировой музыкальной индустрии. Так или иначе, Уитни Хьюстон стала легендой жанров ритм-блюз и соул. Ее песни и бесподобный голос надолго закрепились в мировой музыкальной культуре как пример невероятного таланта и чистейшей гармонии. Если бы жизнь великой певицы не оборвалась так внезапно, мы бы услышали еще не один шедевр в ее исполнении.

0: Вы слушали рубрику «Музыкальный калейдоскоп». У микрофона был Алексей Корнев. До новых встреч в эфире.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
4: В эфире социальная реклама на Радио Тосно Плюс.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
4: Социальная реклама в эфире Радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
9: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

самое лучшее в воскресном дне – это вечер субботы. Радио «Тосно плюс». Мы заботимся о вашем настроении.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно.

понимаешь, твои глаза двух земных полушарий карта.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: «Ведь у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
2: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебе пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали, когда на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: прогноз на 23 часа.
1: Вы слушаете радио «Тосна Плюс». «Тосна Плюс».

0: «Жить у КВ».
1: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
2: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
0: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

0: 39 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки.